0: принял, что божественный святых причистый, бессмертный небесный, животворчий страшный, Христових тайн. Достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дію весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, просивши.